0: Descarga la app de FM Cita en Google Play y App Store y vive el amor por la música.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от старого.